Ура нам каже 6:10 минут, я на доподанском часу, бо данес на корушкам ще некай сонца околя поднева. Па се бо поблачило им поподне, се буде обчасно появиле падавине, пиха бо рахо ветрено стало бо соразмерно хладно с температурами от 16 до 22 ступин Цезия. Pa poglejmo na Štarsko, kjer bo na severu pretežno oblačno in mokro, na jugu pa občasno sončno in pretežno suho. Temperature bodo dosegle 14 do 22 stopinj Celzija.